0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек ирасертангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs og rander ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til jo en atomik.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанорми медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппими сулисунут таману аттавилерсиннери акиититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2319911 мут аттавигисиут ималунниит нанорми медиа киилими паасисақарнеруит
4: Satut VM 2026. Nanok media kanali aku tiga duit. Isi nakit asat tak tutu sama nak nampak. Bisa nak suin nak tumit. Bisa kang nampak sini. Bisa kisah tamat. VM mimidu bisu set. Nanok media mid. Isi nak katai.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nu er natlønne atomik, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV арпутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media аниннерулерситтисарпут
0: Nanoq FM

0: тусарнаарпугут уллумиккут хиннариуккиуллиуккумаса пукут таатсилу аторпааллу кангаттарпунга яйя хиннаарпуинаруссу
1: суу тас нипилэрсориасипаюу торхак
0: аппи
1: аасааманаасатто
0: аап
1: аачауатту саавара
0: уонгаду
1: куннанаарпара саккортугалуарто
0: аап
1: тассиам канугассуум саккортун уа консертеруллун мисигисарпунгилаа
0: уаама
1: канорона аллаагнам аниатитинерусартуу арлаан илаа
0: илаа
1: имма нипаасаан никуунум
0: аапи
1: илунниит катерсорторлуги
0: яйя илумарлуинна
1: илумас пиани
0: аапи
1: киккунук туллингуутилери
0: кингутигит аторниарсиук
1: орниммага
0: таканна